0: fish. Цепная бочистая вроде. Это тоже. С какой нашел? Еще раз. А, ну, вытащи. Зеленая залить, значит, не заряжена. Ну так она видно, что возьмешь. С камень вообще заблюдаешь. Догатышем.
1: Thank you.